0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило. Твоя

0: чудо. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Сахнамызда мехмонларымыз латофатли гузал кызлардан ташкил топкан афсонави Ситора Груха! Мархамат! Ситора! Ситора!

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Маркес. Радиосе.

0: uylaringiz darvozalarini bahor nafasiga keng oching.
1: Markaz radiosi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Радио

0: Saturday.
1: Игина Борода Гонджоге и Пхам Борода.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Марчас радиосы.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Маркиас Радиосуде.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востаке.
4: Латитма.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: И востаке, а научи хом маму деразасыге, парды тутып коймасек бумиды.
5: Я, немеге?
3: Voy, nima deganingiz qarang. Ana to'g'rimizdagi dom, yotoqxona-ku, talabalarning uyi-ku.
5: Ortiqcha rasxod qil, nima qilasan? Agar o'sha talabalar seni cho'milayotganingni o'zi ko'rsa, o'zigi soynasiga o'sha latta to'sib qo'yadi.
3: Nima?

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Марчес. Радиосы. Радио. Марчес.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Радио Маркет.